0: Ну, само казалось,
1: ну, да ладно, по-моему. А что могу я
2: Olha isso, é muito bom.